会，快超车，快超车！哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦

0: товарищ Мао Цзэдун. Вы прекрасно выглядите.
1: 斯大林同志气色也很好啊，身体很健康。Очень здоровый.
0: Ваш вклад в благополучие китайского народа огромен. Вы настоящий сын китайского народа. Вы одержали большую победу. И я поздравляю вас с этим.
2: 我这个人呢，是长期受打击排挤的。 多年以来，有话无处说，有气无处诉啊！победителей
0: не судят и не карают. Это закон.
3: 这是一般的公理。товарищи,
0: мы знаем, что эта поездка для вас очень важна. Что мы можем сделать для вас? Какие у вас пожелания?
2: 什么样的想法和愿望呢？啊，这次来，一是为祝贺斯大林同志70寿辰，二是想看一看苏联，从东到西，从南到北都想去看一看。Вы
0: приехали сюда издалека, и нельзя вернуться с пустыми руками. Что мы можем вместе сделать?
2: 恐怕是要经过协商啊，搞出一个东西来。这个东西啊，应该是既好看，又好吃啊。
4: 使者同志，给斯大林和苏方的同志解释一下，什么是好看，什么是好吃啊？是主席。товарищ Сталин, председатель Москвы сказал. Красиво значит оформально для людей в мире, а вкусно значит действительно вкусно, содержательно.
0: Хорошо, давайте сначала выслушаем китайскую сторону.
2: 好的，那就先由中方谈吧。斯大林同志，我党认为，目前最重要的问题是建立和平。 中国需要和平的环境，把经济恢复到战前的水平，并从整体上使国家稳定。另外，中国今后对所有重大问题的决定，也都取决于今后的和平前景。在您看来？ 国际和平如何保持？又能够维持多久呢？Вопрос
0: мира для советской стороны является важнейшим. Мы заплатили высокую цену за эти 4 года мира. Но война закончилась. Япония побежденная страна. И не может воевать. Американцы, они кричат о войне, но на самом деле они боятся войны. Европейцы до ужаса напуганы прошедшей войной. Поэтому мы считаем, что мира можно добиться и поддерживать его в течение 50 лет, а может и 20 лет. Или больше.
2: 自从上次少奇同志回国以后，中共中央讨论了中苏友好同盟条约的问题。необходимо
0: придерживаться основных положений. Но найти

0: коллективный путь внести коррективы. Например, положение об аренде Советским Союзом порта Люйшунь на 30 лет. Это можно оставить, как и раньше. Но по просьбе китайского правительства мы выведем свои войска.
1: 但是中国社会舆论有一种想法，认为原条约是跟国民党政府签订的，国民党政府既然已经倒了，那么旧条约也就失去意义了。Первоначальный
0: договор может измениться через 2 года. Но сам договор нуждается в серьезных изменениях.
2: Сталин, 同志, я хочу, чтобы наш
0: Если не может решить этот вопрос, зачем ему приезжать? Для чего он приедет?

0: Товарищ Молотов, подождите, председатель сейчас подойдет.
1: Хорошо.
0: Он пришел.
2: Молотов, 同志, 欢迎你的到来.
1: Здравствуйте, товарищ Мао.
2: 请坐下谈吧.
1: О нет, спасибо, спасибо.
0: 不用了.
1: Мне поручено передать. Товарищ Сталин очень благодарен вашим подаркам. 24 числа предлагает вновь встретиться.
0: 24日,斯大林再与阁下会谈.
2: 谢谢.
3: Спасибо.
1: Пожалуйста. До свидания.
0: 不客气, 再见.
3: Пожалуйста.
0: 请.